Ако ни шим жава уйти медок джиба за го нате бим би тако я го дахидаца. Ваш кайг нишн ко че бита на хагон джо джи уйчи овен сентр. Аги я наша джа бим бита че за го я оху дахидаца уйчи овен сентр. Ваш кайг нимсен хи заогам гаджи джимин дач. Ни шо ши шибиджа бихан бэкшта у шибиджа хай го ня хуан ам шимейтик. Dan akkor bajja dítig a jövőn egyet szkodom ezen, hogy a nos, ahogy különbi whisky gyöngyek egyet szkodom ezen. Misszó a gabok szétek szó, a gyöngyit szted. Ké meg maga tökség a gatt szamon. Csak gyím, datta nagy, csak gyím, szín hízen a hóc tasszon. Nyene na, bejk, bejk stáv. Nyene na, bejk stáv, nyáj, nyis, nyis, nyis, as, nagu tasst. Ahogyan, hova újt meg ujjak, csak és is a gondolom ujjak, hogy gatt meg ezeket. O gen nish shabat jis kosada musha wa help is some bihim nish shabat jis kosada shu bisum ho ti yo marine region wildlife board ha gon jis janan dot same man chai gon ne piaso ta wa wa no dash ke magit sto hi men stok ka dok sho de hi dat sa hech Stratton Islands kitchen ka dat Agda data source English print fret at eomarineregion.ca jis hisana ga hatoksha shtimuno Ke mega go mi jama dono jga invitation pool tournament ago nish shab gen now shab to jis kase da musha wa help is some day that's a gathering place gymnasium ap da jis kase jage chibita no pegam da tam no neum da no get the pulso jin jina about ke mega jin isa sam da no neum shab jato pulso jis coach ke mega shash now a jaz with no jagon ji chai o jama chai o jama mo bitch ago nish no no go da shab him nish no nyana now shab to jis kase da musha wa help is some ago da That's our skagnish. How can Gandu Magno the Yim Hazuma Harry Mianskum Gemag Evangelist Lot Thunder? How can Jinji Gandu Magno? Akumagia Jijanagumich Flaming Fire Ministries Gemaga was Gagnish Get Nagumuj. We know that Saitamagatu Zagon Simeon Trapper Jigjim Dato Ninanau Bike Bikestown Ninanau Bikestown Nyai Bike Nyai Goyestach Bike. Kemago tmusha mishikama helpi somujikama nena na bihim medata to jiskosa da hoda jigin shina no was kegnish camp Hesterville ogin giba residential school gathering hajato digin lunch kemago da tsasi beach ago shash giba magan optikin yan misin higini o chaudzama ogin giba pmet lithium mine project ago jiji shashko gabaji bi jaykin ya o dumsin higino ga environmental impact kishin kadar Ако чи от сеси бу йо джа пашт магу я гаджа джи бидстан маг шти му ну а ши гид сайт маг за гон ге маг го хан мук си дуи вит маг адан аш дан дах го адай бич тэ аг нэн ду хус си Ago амуй а го ниг джи му тэг нуш ми ну дан ниг анш го айду тэг нуш уа а бид си о Ago дан заша дадж нуш бай гиш ши би джа Christopher Herodier на Commercial Center аг ут го аджа джи бидстан маг шти му ну а Nim mae gydish na gwn gwn nes bad baig, nes go jad o'n baig zi gwaith jay mo hi gwaith mwg si do jaj ni jad stig nws gwn hi hwan gwn hi zi gwaith jay mo hi gwaith jawi tak sŵ dat mwg dwi na nŵn jam Ke o da cha si bi cha gwn jaj ji sha i uj cha sha sha o bi huj ni aw jish gai chnis bi him na wash si bi ch mi jo api dat sa Ke chig da wan sha sha o bit za so Ke ma gwn ji wan jay o bu kta jom o'n bim bi tau shan hi gyn shua Ago jo jija daj S-A-A-Q cha bambi hako jo anji in nyeu shab to jiskos da musha wa yao biso mago na da bim dosh daj Ago jo jija bambi hako jo ibuktaya ga ki boz Ago nhi jimsin higina Kiam yago jado digno chisasi bi traditional annual powwow Ago nishno nishosh Nishno nagdosha bihim nishno nena nao shab to jiskos da o musha wa yao biso Kia ho nishtam dinu nene nao shoba haak shish cha ma muya gu da ma muya da min shtuk haak o baik shtau to jis gosu da Pshko bison bi him baik shtau shab haak cha di speed gao da isa gom Kia ma gu ji ee aich shibin shtuj nem skau ii uch Ho nisht gya nao to jis gosu da jis ad shtag no Ya gu jan shtu na jan shtu yag Ab tu bija baik shtau Ho day das a sports complex Kema goda minja dano jo old nemska kaji ma muina no jan nishno isho shabat to jis kosa da musha wa heo bison bihim nish shabat to jis kosa da pshku bison Kema goda wa swani pi hao go shash ki ba Miss Indigenous Canada hao gan ja gotshut ki ba S-Quay Masti hao go jada da